0: Зачем солдаты воюют и людей убивают?
1: Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar.
0: Зачем война?
1: Wozu sind Kriege da?
0: Зачем война? Ой, президент, послушай.